авикерлуку таллаакан асигалуни таалисхиник куяавикерлуку куякнилу куллууканнеру тарлуку икааюрлута литнааурат ликкугааллеркаат тингууманнаупут

0: You're tuned into KYUK, repeated on Gwichokok Radio, on KUYT 93.3, Good News Bay.
1: Yuk to yuk amuk ni chukunin nakhtuji mani KYUK mi. Puk yut mi, 10 a.m. Dors jali imi rauluku 7 p.m. ataku mi. KYUK 640 a.m.
2: Хынгым аю кучхга умьёоқарлугу литнаорат литлхгат битклугу умьёоқлугу асерлутин литнаорлхгат микеллангуут уннооқоқан тупааллхкиорлуки уннооқоқан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоқан инартлхкиорлуки

тамамта пиллут клута микэлгумта ассигэлутнгли кугаалхкат умиоқлукуппилла уппиоқуорлукиэрнерам аёқутигка мактлэркиорлуки талииллэркиорлуки инартлэркиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питклуку

литнаулерит цахкатн таллаакаакатки аваатит нэппайт стаклуку талиувин кхтлуук иллу икаайоқлута литнаур тораалхкаат таллаақсугаапут